0: Нет.
1: Продолжаем. Баласкини. И коно керо сумата нивай. Тебе мунки на джерне, и сини барава. Сюда.